солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли.

0: креста, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки